Надеюсь, все, для кого суббота и воскресенье — это действительно суббота и воскресенье, успели уже не бестолково, стали подружиться выходными. Хотя, конечно, отдыхаем как нравится. Но из тех, кто музыкально нравится, уже выдвинулись на смену Queen на Retro FM. Веселые ребята и Ингрид в столице 3 часа 20 минут.

Лето на Ретро-ФМ.

Еще весной прошлого года был анонсирован перезапуск, ремейк «Телохранителя», но на главной роли, которую в знаменитом фильме 92 года исполнили Кевин Костнер и она, Уитни Хьюстон, пока еще никого не утвердили. Что как-то на киноделов, что ли, не похоже, ну или прям ответственно подходит к делу. К нам же на Ретро-ФМ уже на подходе Ким Уайлд и Лев Лещенко. В столице 3 часа 49 минут.

0: текила.
1: Я, конечно, не специалист, но утром, наверное, как-то более привычно слышать про кофе или чай, или, тем более, более привычно начинать с них утро. Всем доброго утра, это Retro FM, где очень скоро о себе музыкально напомнит Джо Кокер и герой вчерашнего выпуска программы «Ю» Дмитрий Маликов. В подкастах на retrofm.ru новый выпуск еще не появился, но совсем скоро это исправим. Столица 4 часа, практически 20 минут.

Хотел бы смотреть какое-то интересное, возможно, праздничное событие, связанное с 23 августа. Похоже, вы смотрел, судите сами. Возможно, оно вам придется по вкусу, по настроению. Сегодня отмечается день жареной картошки. Столица 4 часа 34 минуты на Ретро FM. Как минимум, далее услышим Билли Джоэл.

0: что, что, мы все вместе продолжаем отдыхать, продолжаем явно, как обычно, музыкально нетомно проводить время на ретро-ФМ. В столице 4 часа 48 выходных минут до очередной часовой границы в наше полное выходное распоряжение. Далее попадут хиты Сандры и Роллинг Стоун.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

История продолжается. Племяш Майкла Джексона, сыгравший его в байопике Майкл, приоткрыл замысел второй части. В одном из недавних интервью он заявил, что сиквел покажет историю с точки зрения самого певца и станет своего рода ответом всем обвинителям. Это мы что ждем? Это посмотрим, как говорится. В столице 5 часов 20 минут на Retro FM. Уверенно верно шагает Secret Service. Веселые ребята и Блонди.

недоступны. Судя по общим астрологическим прогнозам, эмоции сегодня могут мешать делам, создавать путаницу в целях. Лучшая стратегия на этот день – отложить спешку и заняться рутинной работой, требующей терпения и собранности. Такие астрологические советы на сегодня. В столице 5 часов 35 минут. Из музыкальных звезд на Ретро-ФМ на подходе Ванесса Паради и Михаил Боярский.

0: Джори Литл и вовсе не Сара, а большие маленькие поклонники Modern Talking. У меня другие планы на музыкальное будущее. Примерно это, если пофантазировать, имел в виду когда-то Дитер Болин, можно сказать, попросил у них прощения у поклонников и переключил все свое внимание на новый этот музыкальный проект, тогда новый. Это первый дебютный сингл Blue System, созданный Дитером Болином после распада Modern Talking. В столице без 10.6 на Ретро-ФМ скоро услышим команду «Дубы и колдуны».
1: Реклама. Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

чтобы справиться с сомнениями, с давлением со стороны социальных условностей. Джиз уже сколько лет как интересовались, так и интересуются. How deep is your love? Насколько сильна твоя любовь? Вопрос остается открытым. Мы же с вами, это не вопрос, а утверждение. Конечно, продолжаем отдыхать вместе, продолжаем заниматься одним из любимых занятий. В столице 6 часов 20 минут. Это Ретро FM, это хиты Криса Ри и Дмитрия Маликова на ближайшее.

вариант точно. Железяк вовсю и так, и сяк. Мучают, тестируют, усовершенствуют. Если нам когда-то вдруг и неожиданно придется убегать от роботов, то, судя по обсуждаемым сейчас в новостях рободостижениями, в достижениях это вряд ли выйдет у нас, даже если мы будем шустры, как Усейн Болт. Азиатские ученые уже выпустили гуманоида, который побил рекорд спортсмена на дистанции в 100 метров. Робот пробежал быстрее. И это только начало. Такие дела. В столице 6 часов 35 минут на Ретро-ФМ. Также шустро приближаются Каума и Живаго.

Округленно, в меньшую сторону, уже столько музыкальные просторы знакомы с этой историей. Юрия Антонова, музыку написал он же, помимо того, что исполнил слова, принадлежат поэту Леониду Фадееву. В столице 6:49. Не отвлекаемся от отдыха, ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ «Бананарамы» и «АБ».

На фоне наших общих выходных событий у некоторых имеются и личные, праздничные. Сейчас сидел и вспомнил, что сегодня 23 августа, свой день рождения отмечает Алена Апина. С торопливыми, конечно. Как только так сразу услышим Алену сольно или в составе комбинации, а в самые ближайшие минуты рассчитываем на частички творчества Bad Boys Blue и Стинга. Именно они впереди. РФМ в столице 7 часов 20 минут.

всем рок-н-ролл. Это прям классика рок-н-ролла, получившая мощнейший всплеск в популярности в 94-м году. Квентин Тарантино не специально настарался, скажу так, использовав ее в своем фильме, легендарном ныне фильме «Криминальное чтиво», где под нее танцуют герои Ума Турман и Джон Траволта. Ну, вы все прекрасно знаете. И точно знаете те, кто впереди на Ретро-ФМ. Это доктор Албан и Андрей Державин. Столица, 7 часов 35 минут. Всем доброго утра.

Альфа-Вилли музыкально держит в напряжении. Все же темп соответствующий. Музыкально бодрят, как умеют. И, надо сказать, не на всех их старания уже действует. Кто-то уже так малость паник. Собирается идти восполнять недостаток сна в организме после бессонной ночи. Говорю, разумеется, про себя. Все, я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. А на Ретро-ФМ далее встречайте Modern Talking и в целом Андрея Мариева. В столице 7 часов 49 минут. Всем доброго утра и классного продолжения отдыха.

0: вот, начинаем секретничать с утра пораньше. Это Сандра на Ретро FM. Здесь безо всяких тайн и секретов говорю. 8:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать и пожелать вам доброго утра, друзья. И пусть погода, если вдруг не оправдала ваших ожиданий, то как минимум не испортит ваших планов. Давайте заодно к вопросу о планах узнаем, что день грядущий нам готовит.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 23 августа, воскресенье. Эмоции могут мешать делу, когда они помогают. Лучшая стратегия на этот день – не спешить и заняться работой, требующей терпения. Овны, ваши дела могут натолкнуться на скрытые препятствия или непонимание. Не форсируйте события. Тельцы, все новые идеи сегодня оценивайте критически. Близнецы, не переживайте за проблемы других. Лучше позаботьтесь о себе и своем настроении. Раки, не стоит требовать немедленных решений ни от других, ни от себя. Львы, обратитесь к спокойным повторяющимся действиям. Это поможет восстановить внутреннее равновесие. Девы, реализуйте свои творческие задумки, но не поддавайтесь желанию сделать все мгновенно. Весы, будьте внимательными к чувствам близких, но соблюдайте договоренности. Скорпионы,

0: взгляните на вещи трезво и будьте готовы отложить инициативу до лучших времен. Стрельцы, в финансовых делах ориентируйтесь на факты, а не на обещания или соблазнительные предложения. Козероги, требуя слишком многого, вы можете перегнуть палку и испортить отношения, будьте внимательны. Водолеи, важные решения лучше отложить на потом. Рыбы, друзья вас могут расстроить, не принимайте это близко к сердцу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

время, когда не только пробуждается организм и открываются магазины, это, друзья, то самое время, когда формируется настроение человека, тем более, если речь идет о выходном дне. Милен Фармер на Ретро-ФМ. И одна из тех песен, которая, ну, очень неплохо справляется с этой задачей формировать настроение, как минимум на ближайшие 10-15 минут. Кстати, вот на это время расскажу. Услышим Майкла Джексона и дуэт Натальи Ветлицкой и Сергея Мазаева на Ретро-ФМ.

0: страшно, аж жуть. С утра пораньше пощекотать нервы в музыкальном отношении бесценно. Майкл Джексон на Retro FM. 8:30 в столице. Самое время узнать, что в мире происходит. Игорь Акулов расскажет. Доброе утро.
1: Андрей, приветствую. Всем доброе утро. Площадь пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 82 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. По предварительным данным, возгорание произошло на складе с лакокрасочной продукцией, что могло способствовать быстрому распространению огня. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. На месте работают пожарные расчеты. Информация о пострадавших не поступала. Волонтеры расчищают дорогу для вывоза туристов с вулкана на Камчатке. Работы по эвакуации туристов, заблокированных в районе вулкана Толбачик, из-за размыва дороги продолжаются. Волонтеры расчищают старый маршрут для спуска техники, сообщили в правительстве Камчатского края. Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеная оказалась размыта единственная подъездная дорога. В зоне блокировки находится более 100 туристов. Минтуризма совместно с турсообществом формируют списки для вертолетной перевозки. Эксперты рассказали, какие операции с криптовалютой разрешат с 1 сентября. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юрлица получат право проводить внешнеэкономические сделки с криптовалютой. При этом внутри России криптоплатежи по-прежнему запрещены. Квалифицированным инвесторам доступны операции без ограничений, за исключением возможного запрета на анонимные монеты, а неквалифицированным только с монетами, соответствующими критериям Центрального банка, включая биткоин, эфир и TRUSDT. Российская юниорская сборная по боксу вернулась в Москву с первенства Европы. С собой ребята привезли 17 медалей, 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Боксеры отметили, что обстановка на турнире была дружеской, несмотря на косые взгляды, а российской сборной разрешили выступать под флагом и с гимном страны. Впервые за 4 года команда участвовала в турнире в полном составе. И россиянин прыгнул из стратосферы с высоты более 11 километров. Это мировой рекорд. Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата с высоты 11 551 метров в предгорьях Алтая. Об этом рассказал глава Минспорта Михаил Дегтярев. Для подъема использовали крупнейший отечественный тепловой аэростат объемом 10 тысяч кубометров, а скорость свободного падения превысила 500 километров в час. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

каждый день своей жизни можно наполнить не только любовью, хотя и без нее тоже никуда, но и музыкой, любимой, звучащей на Retro-FM. Друзья, для этого надо скачать новое приложение Retro-FM. Оно быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты, популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub, новое приложение Retro-FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: целеустремленность. Второе название группы Starship. Нас ничто не остановит в нашем стремлении достичь цели. 8 часов почти 50 минут. Доброго утра всем без исключения. Если есть какие-то планы у вас на этот выходной, пусть они исполнятся. Скоро Мэри Хопкин и Юрий Шатунов на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Главное проснуться не в депо, за это штрафуют, говорят. Ни разу, честно говоря, не штрафовали, хотя пару раз, заснув в депо, уезжал по молодости лет. Группа «Високосный год» на Ретро-ФМ, 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю, друзья, доброго утра. И если уж проснулись в удивительном и непонятном месте, желаю вам поскорее оттуда выбраться в привычное окружение. Ну а пока давайте узнаем, что интересного в плане астрологии нас ждет.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 23 августа, воскресенье. Эмоции могут мешать делу. Лучшая стратегия на этот день – не спешите заняться работой, требующей терпения. Овны, ваши дела могут натолкнуться на скрытые препятствия или непонимание. Не форсируйте события. Тельцы, все новые идеи сегодня оценивайте критически. Близнецы, не переживайте за проблемы других, лучше позаботьтесь о себе и своем настроении. Раки, не стоит требовать немедленных решений ни от других, ни от себя, вероятно, они будут ошибочными. Львы, обратитесь к спокойным повторяющимся действиям, это поможет восстановить внутреннее равновесие. Девы, реализуйте свои творческие задумки, но не поддавайтесь желанию сделать все мгновенно. Весы, будьте внимательны к чувствам близких, но соблюдайте договоренности. Скорпионы, взгляните на вещи трезво и будьте готовы отложить инициативу до лучших времен. Стрельцы, в финансовых делах ориентируйтесь на факты, а не на обещания или соблазнительные предложения. Козероги, требуя слишком многого, вы можете перегнуть палку и испортить отношения, будьте внимательны. Водолеи, важные решения лучше отложить на потом. Ну и товарищи рыбы, друзья вас могут расстроить, не принимайте это близко к сердцу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: всем, друзья, надо искать конструктивные моменты. Раз пришла, то необходимо познакомиться, и тогда уже нет, как говорится, никаких препятствий для того, чтобы продолжать знакомство, а там, глядишь, и отношения. Правда, несколько мешает тот факт, что все-таки во сне дело происходит, но при должном желании можно исправить ситуацию. Игорь Николаев на Ретро-ФМ в 9 часов и почти 20 минут. Доброго всем утра. Скоро Игорь Иванов и Мэрайя Кэрри.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Слушайте ваше любимое шоу и наслаждайтесь дорогими гостями с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в час дня.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.

0: Танцуем, но танцуем. Если кому-то больше интересно и считает человек правильным вместо утренней гимнастики танцевать, ну кто же его за это поругает? Все мы люди взрослые, разносторонние, и что самое главное, все мы очень-очень разные. Игорь Иванов на Ретро-ФМ. В 9.30 в столице Игорь Акулов расскажет о новостях без танцев. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро. Всех приветствую. В Министерстве иностранных дел назвали страны, где ожидается высокая явка на выборах в Госдуму. Это Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Турция, Южная Осетия и Кипр. Об этом рассказал посол по особым поручениям Максим Райдер. Он отметил, что в последние годы фиксируется устойчивый рост числа голосующих в странах с российскими проектами, такими как строительство АЭС или нефтедобыча. Напомню, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Минсельхоз наметил меры для поддержки зернопроизводителей. Минсельхоз планирует поддержать производителей в условиях ограничений экспортной логистики, рассматривая закупочные интервенции, пролонгацию льготных кредитов на осенние полевые работы и субсидии за каждую реализованную тонну зерна. Интервенции планируются в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Меры связаны с трудностями реализации продукции на внешних рынках из-за проблем с транспортной инфраструктурой, в том числе после повреждения зерновых терминалов в Новороссийске. Россиянам рассказали о скидках для детей на билеты в поезда. Скидки действуют на билеты в поезда дальнего следования до 5 лет. Бесплатно без отдельного места от 5 до 10 лет. Это 35% от стоимости взрослого билета. От 10 до 18 – 50% от взрослого тарифа в плацкарте и общих вагонах. Также в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка» для детей от 5 до 10 лет предусмотрена скидка до 70%, а для пассажиров от 10 до 21 года – 25%. Для оформления льготы необходимо подтвердить гражданство России свидетельством о рождении или паспортом. Водителям дали советы по подготовке автомобиля к осени. Своевременная подготовка поможет избежать поломок и дорогостоящего ремонта. Рекомендуется проверить кузов на микротрещины и сколы, и также обработать их. Также необходимо оценить состояние шин. При остатке протектора менее 3-4 мм возрастает риск аквапланирования. Следует осмотреть тормозную систему и фары. При их запотевании обратиться в сервис и заменить технические жидкости и фильтры, а также прочистить дренажные каналы. И бразильский футболист Рональдини объявил о возобновлении карьеры. Ему 46 лет. Чемпион мира и обладатель золотого мяча присоединился к итальянскому клубу Равенна из серии С. Рональдини является совладельцем и амбассадором команды. Он намерен выйти на поле в ближайшее время. Спортсмен чувствует себя в хорошей форме и мечтает забить 300-й в гол карьере. А владелец клуба подчеркнул, что включение Рональдини в состав – это не маркетинговый трюк. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 92 копейки. Евро 96 рублей и 86 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

Настойчивость — наше второе имя. Предлагаем танцевать, приглашаем к танцам. Ну и вообще активно рекомендуем активный образ жизни, да, настойчиво рекомендуем вести себя, не лениться, друзья. Уже успеем еще и полениться, и отоспаться, а пока надо весело проводить время. Рики и Повери на Ретро FM в 9.30.

0: неудержимой волной. Можно вот так охарактеризовать, друзья. Это Парадизо и их знаменитая Байландо в 9 часов и 50 минут. Всем желаю активного утра, не скучного и уж, разумеется, не грустного. Под музыку Ретро FM бывает только весело, только хорошее настроение. Ну и, конечно же, все самое лучшее, что нас ожидает, непременно произойдет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Великий комбинатор на службе в полиции.
7: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
6: Крот Баю. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: заботься об окружающих, но не забывай о себе. С этого и начинается любовь в большом смысле этого слова. Дуэт Modern Talking на Retro FM. 10:06. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 августа на календаре, воскресенье. Эмоции могут мешать делу. Лучшая стратегия на этот день – не спешить и заняться работой, требующей терпения. Овны, ваши дела могут натолкнуться на скрытые препятствия или непонимание. Не форсируйте события. Тельцы, все новые идеи сегодня оценивайте критически. Близнецы, не переживайте за проблемы других. Лучше позаботьтесь о себе и своем настроении. Раки, не стоит требовать немедленных решений ни от других, ни уж тем более от себя. Вероятно, они будут ошибочными. Львы, обратитесь к спокойным повторяющимся действиям. Это поможет восстановить внутреннее равновесие. Девы, реализуйте свои творческие задумки, но не поддавайтесь желанию сделать все мгновенно. Весы, будьте внимательны к чувствам близких, но соблюдайте договоренности. Скорпионы, взгляните на вещи трезво и будьте готовы отложить инициативу до лучших времен. Стрельцы, в финансовых делах ориентируйтесь на факты, а не на обещания или соблазнительные предложения. Козероги, требуя слишком многого, вы можете перегнуть палку и испортить отношения, так что будьте внимательны. Водолеи, важные решения лучше отложить на потом. Рыбы, друзья вас могут расстроить, не принимайте это близко к сердцу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Лениво расслабленное. Уже не начало утра, а продолжение его от Donna Summer на Retro FM в 10 часов и 20 минут. Ну и, конечно же, без романтики тут тоже не обошлось, куда же без нее. Совсем скоро к вопросу о романтике Альбаны, Рамина Пауэр и группа Любе на Retro.

0: экскурс в историю и теорию человеческих взаимоотношений, который называется попросту «Любовью». На разных языках, по-разному, естественно. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ. В Москве уже 10.30, не о любви, а о новостях, подоспевших к этому часу. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро, всех приветствую. Правительство продлило действие правил оказания платных образовательных услуг до 1 сентября 2032 года. Изменения в документ не вносятся, сообщается на портале правовых актов. Правила определяют порядок оказания услуг, требования к договору, порядок изменения стоимости обучения, права и обязанности сторон и основания для расторжения договора. Увеличение стоимости после заключения договора не допускается, за исключением повышения с учетом уровня инфляции, предусмотренного законом о бюджете. Эксперты предупредили о мошеннических схемах на фоне запуска цифрового рубля. Мошенники перед массовым запуском могут выдавать себя за сотрудников ЦБ и убеждать россиян срочно перевести накопления в цифровые рубли для якобы их сохранения. Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты, приложения, клоны и поддельные QR-коды. Эксперты напомнили, что использование цифрового рубля остается добровольным, а операции следует проводить только через официальные приложения. В Роспотребнадзоре предупредили о влиянии гаджетов на сон школьников. Чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров, особенно вечером, негативно влияет на качество сна и затрудняет засыпание. За 1-2 часа до сна рекомендуется ограничить использование электронных устройств и отдать предпочтение чтению книг. Ведомство также подчеркнуло важность правильного распределения учебной нагрузки, отдыха, физической активности и соблюдения режима питания. Школьникам рекомендуется питаться не менее 4-5 раз в день. США вновь начнут выдавать иммиграционные визы гражданам 75 стран, включая Россию. Суд отменил ограничения администрации Трампа, сообщает агентство Рейтер. Ранее Госдеп планировал приостановить иммиграцию стран, чтобы пересмотреть процедуры и предотвратить въезд тех, кто может получать социальную помощь, но суд признал это решение незаконным. И средний род слова «кофе» может стать нормой русского языка. Слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом, сообщили филологи. Это будет логично с точки зрения языка, стремящегося к унификации, поскольку слова на «о» и «е» традиционно относятся к среднему роду. Переходу мешают представления об элитарности мужского рода, но процесс уже идет у эспрессо и капучино, и латте средний мужской род уже равноправны. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля и 92 копейки. Евро 96 рублей и 86 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

И снова hello, и снова здравствуйте, и снова доброе пока что еще утро вам, друзья. Это Лайнел Ричи на Retro FM. Подает пример, как ведут себя вежливые люди при встрече, здороваются. Зачем же отказываться от этого примера? 10:35 в столице, дальше Томас Невергрин, Эолика и Фэнси.

0: Романтика, как известно, имеет множество проявлений, в том числе и кулинарная. Вот просьба нарезать тоненько, как окрошечку. Фэнси на Ретро FM, 10 часов почти 50 минут. Время позднего завтрака, кстати говоря, почему бы и нет. И как раз к завтраку. Любимые песни здесь на Ретро FM от группы Смоки и Юрия Шатунова.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк.

0: до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. Сегодня в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
7: Шери-шери.
6: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

мега-хиты, которые не просто проверены временем, но вошли в нашу жизнь вне зависимости от того, как мы к ним относимся.

Спасибо, друзья. Это я к тому, что в новом приложении Retro FM быстро, удобно и без всяких лишних кнопок можно слушать вашу любимую музыку. Скачивайте себе Radio Hub, новое приложение Retro FM. Все это бесплатно, без регистрации. Можно слушать офлайн, то есть без интернета. В магазинах приложений запускайте, скачивайте, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

mundo se ve que muere. Suis mes pas.

нужна эдакая эмоциональная встряска для того, чтобы в новых красках увидеть окружающий мир. Самое главное, чтобы эта встряска не затягивалась и не превращалась в постоянное, перманентное землетрясение такое. Bee Gees на Retro FM, их знаменитая Tragedy в 11:35. Дальше Savage Garden, Modern Talking и веселый ритм.

0: что самое главное в правильном, хорошем путешествии – это уверенность в том, что вернешься, причем с приятными впечатлениями. Группа Savage Garden на Retro FM. Их знаменитая «До Луны и обратно» в 11 часов и 50 минут. Ну, расскажу, что в ближайшем обозримом еще услышим здесь на Retro FM. Криса Ри и Муслима Магомаева с его серенадой из бременских музыкантов.
1: Вечеринка Retro FM. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.

0: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: подписки премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Ретро-ФМ 70-е.
9: Ретро-ФМ 80-е.
8: Ретро-ФМ 90-е.
9: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
0: 12+.

0: столице уже полдень, непростое воскресный. На Ретро FM ваша любимая музыка и кое-что, что вас непременно заинтересует.
1: Афиша на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Всем добрый день, с вами Игорь Акулов, и сегодня в Лужниках пройдет фестиваль «Спортивные выходные». Это большой спортивный день с тренировками, мастер-классами и встречами с известными спортсменами. Центральная часть программы – это марафон тренировок, где гости смогут попробовать разные форматы занятий под руководством профессионалов. Среди участников – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Дадалаян и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Ну а завершит день обширным музыкальная программа. Также на обновленной сцене театра «На Цветном» мюзикл «Призрак мюзикла» или «Что опять не так». Это продолжение истории «Мамма Мима». Труппа провинциального театра из Семиозерска оказывается втянута в необычный столичный проект. Артистам предстоит за сутки подготовить собственную версию «Призрак оперы», но из-за постоянных изменений со стороны загадочного продюсера спектакль превращается в эксперимент с фрагментами мировых мюзиклов. В постановке можно будет услышать новые версии хитов из «Чикаго», «Кошек Зора» и других популярных шоу. Также в эти выходные в музее-заповеднике Коломенское проходит фестиваль «День варенья». Это праздник в честь главного летнего лакомства. Гостей ждут мастер-классы по варке варенья по старинным рецептам, дегустация от лучших московских кондитеров и конкурс на самое необычное варенье. В программе выступления коллективов, хороводы, игры и ярмарка с фермерскими продуктами. Для детей подготовлены отдельные творческие мастерские, где можно расписать пряники или сделать куклу из соломы. Вход свободный. В Пушкинском музее работает инсталляция итальянского художника Фабрицио Плесси. Называется выставка «Вертикальные моря». Фабрицио – это один из пионеров медиа-арта. Работа состоит из 4 вертикальных экранов, на которых художник обращается к главной теме своего творчества – воде. Художник родом из Венеции, поэтому к этой стихии он возвращается особенно часто. Инсталляция создана специально для музея. Именно с нее 10 лет назад началась коллекция медиа-искусства Пушкинского. Ну и в Измайловском парке проходит фестиваль «Четыре лапы феста». Фестиваль для собак и их хозяев. Там устроит модный показ, забег и даже установит бассейн для четвероногих. Вход абсолютно свободный. Ну а в 20:00 на главной сцене концерт, закрытие фестиваля. На этом пока что все. Проводите выходные с удовольствием и слушайте любимую музыку на Ретро FM. Всем отличного воскресенья.
1: Афиша на Ретро FM.

0: казалось бы, довольно однообразно звучит этот кусочек песни. Как говорится, однозвучно звенит колокольчик. А нет, совершенно не однообразно, а очень даже насыщенно, как в музыкальном плане, так и в эмоциональном. Bad Boys Blue на Retro FM. Такая танцевальная серенада и даже баллада немножечко. В 12 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вас поприветствовать, друзья, и пожелать вам доброго дня. Скоро Глория Гейнер, Кристина Арбакайте и Бонни Тайлер на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным

0: просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Слушайте ваше любимое шоу и наслаждайтесь дорогими гостями с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в час дня.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

интересно, какие-нибудь женские подразделения, армейские или силовые, под эту песню в исполнении Глории Гейнер, ну, можно в любом другом, строем ходили. По-моему, это было бы завораживающе зрелище. 12 часов и 35 минут в столице. Дальше Сиси Кейдж и Тайп, ансамбль Ялла. Друзья, ваша любимая музыка живет здесь, на Ретро-ФМ, и звучит каждый день, каждый час, да более того, каждую минуту, для того, чтобы ваша жизнь играла яркими красками, в том

0: И вот на этой жизнеутверждающей ноте, вернее, мощном таком танцевальном аккорде от Сиси Кетч, я, Андрей Мареев, пожалуй, с вами попрощаюсь, друзья, на сегодня, для того, чтобы встретиться уже на следующей неделе. Напомню, что до конца лета по воскресеньям в 13:00 на Ретро-ФМ выходят повторы лучших выпусков программы Максима Ковалевского «Дорогие гости». Уже буквально через 10 минут вы услышите повтор программы с участием популярной певицы, солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой. Всем счастливо, не болейте, не скучайте. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
1: Встречайте. Лимитированная серия.

0: Dodge Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Аутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/+0+.
6: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
10: Ретро FM.
11: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро FM. Всегда с вами.
12: 12+.

0: интересные программы сезона на Ретро-ФМ.
1: Умница, красавица, красотка просто. Я рассматривал фотографии, честно скажу. И даже не думал, что в жизни это вот так круто. Это прямо, это вообще другое. Это солистка группы, сейчас прочитаю, «Блестящие». Ксения Новикова. Здравствуйте, Ксюша.
2: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Максим. Очень рада быть сегодня здесь у вас в гостях.
1: Правда, от всей души вы роскошно выглядите. Красотка, умничка. Прям вот у нас программный директор, очень уважаемый человек на нашей радиостанции, он, когда узнал, что вы придете, бросился в цветочный магазин и за свои деньги, за $200, купил вот этот роскошный букет, вам подарил.
2: Ой, благодарю вас от души. Еще не успели даже начать, а уже такое прекрасное настроение. Цветы великолепные, дорогие слушатели, поверьте, они прекрасны.
1: Да. А знаете, почему-то мы так все делаем?
2: Почему?
1: Потому что я вам сейчас буду портить настроение.
2: Ну нет.
1: Да, вам придется сегодня проиграть свои собственные деньги.
2: Какой кошмар.
1: Отвечая на каверзные вопросы наших слушателей.
2: А вдруг не проиграю? Такое может быть?
1: Нет, это исключено.
2: Какой кошмар. Слушатели, поберегите, пожалуйста, мое здоровье.
1: Но все проигранные вами деньги достанутся какому-то слушателю, который пришлет самый интересный, по вашему мнению, вопрос.
2: Ой, это здорово, я люблю такие игры.
1: Вот именно. Понимаете, мы делаем прекрасное, доброе дело.
2: Хорошо.
1: Так что, если вы уже готовы мне довериться, давайте попробуем ответить на первый вопрос.
2: Давайте.
1: Давайте. Внимание! Первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. Берега у него зеленые, вода красная, а рыбы в нем черные. Что это?
2: Красное море.
1: Нет. Вот ребенок ответит на этот вопрос за 2 секунды.
2: Так, еще раз, значит, берега...
1: Зеленые, вода красная, рыбы в нем черные.
2: Арбуз!
1: Совершенно верно! Молодец! Круто, молодец, реально круто. А вы знаете прикол? Оказывается, есть психологический тест, где надо ответить. Ну, как бы тест на то, ку-ку ты или не очень.
2: Я ку-ку.
1: Секундочку, мы это еще выясним. Где надо ответить, арбуз он красный или зеленый? Вот прикиньте, я не знаю, какой правильный ответ.
2: Полосатый.
1: Ну вот, умничка. Давайте подумаем об этом под хорошую музыку.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Ксения Новикова, солистка группы «Блестящие», певица, актриса, автор песен. Автор песен, вы поэтесса?
2: Да, я поэт-песенник. А я все летала. Это мой текст.
1: Это ваше?
2: Да.
1: Боже мой! У меня дочь 1.5 года встает и говорит: «А я все летала, а я...»
2: Я очень рада. Я очень рада, что песне уже столько лет, чуть больше 20.
1: Обалдеть.
2: И до сих пор ее все знают, любят. И детки, ваша дочь, вообще огромный привет. Как ее зовут?
1: Лиза.
2: Лизонька, большой тебе привет от тети Ксюши. Умничка. Спасибо, что любишь мою песню.
1: А вы знаете, что у нас с вами вообще много общего? Потому что у меня жена тетя Ксюша.
2: А у меня любимый брат мой младший, Максим.
1: Господи, да что же это делается? Это давайте скорее ответим на следующий вопрос нашего слушателя. Вопрос стоит 2000 рублей. Швейцарские ветеринары... Неожиданный ход сейчас, да. Давайте настроимся на ветеринаров. Долго следили за изменением веса слонов в зоопарках Европы. У слонов, оказывается, меняется вес. Оказалось, что раз в 5-8 лет слон прибавляет в весе до 300 килограммов. А спустя несколько месяцев вновь становится легче. Вопрос, с чем это связано?
2: Может, плохой метаболизм?
1: Ну, это первая мысль, которая, конечно, напрашивается, но нет.
2: У меня тоже так бывает. Я работаю, кстати, над этим. Надо разгонять метаболизм.
1: А у меня вот как у слонов.
2: Так, с чем это связано? У слонов обоих полов?
1: Я бы сказал, да. Лично не проверял, но могу предположить, что да, это и у мальчиков, и у девочек.
2: Может быть, они переживают и готовятся к зимовке. Думают, что вот сейчас отправят.
1: И на нервике потеют и сбрасывают вес.
2: Вдруг думают, а вдруг их в московский зоопарк отправят, например, а там зима. Нужно, чтобы...
1: Набрать жирку.
2: Конечно, да. А потом такие, фух, успокоились, стрессанули и скинули, да.
1: Ну, хорошая версия, но это неправильный ответ.
2: Ну?
1: Да.
2: Ну, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Короче, правильный ответ. Они, оказывается, меняют зубы.
2: О-о-о-о.
1: И в тот момент, когда у них новые, свежие, вкусные зубы, они весят плюс 300. А когда они их, видимо, стачивают... Что они делают с ними? Стачивают или что они...
2: Отбрасывают.
1: Сбрасывают, да.
2: Надоели, давайте другие, золотые хочу.
1: Да, вот они весят на 300 меньше. В общем... Ксюш, с вас первые 2000 рублей. Ну, но зато мы теперь сколько знаем про слонов-то?
2: Конечно, вот вопрос именно. Очень интересный.
1: Ну, вот, Ксения Новикова, солистка группы «Блестящие», у нас в эфире проигрывает первые 2000 рублей.

0: лучшие выпуски за год на Retro FM.
1: Ксения Новикова, замечательная певица, поэтесса, солистка женской поп-группы, у меня написано, блестящий. Можно подумать, что блестящий могла бы быть бойс-бенд. Бойс-бенд блестящий. Нас бы не поняли, если бы она так была. Слушайте, Ксюша, вы ведь несколько раз попытались войти в эту регу, да?
2: Да, был такое.
1: В блестящих.
2: Да, получается, ну, трижды.
1: Трижды?
2: Первый раз, когда первый раз пришла. Потом я ушла, у меня появились детки. Я очень хотела семью, детей. Потом детки появились. И я за эти 4 года осознала для себя очень четко важную вещь, что нельзя оставлять сцену надолго. Это мое и всегда должно быть в моей жизни. Я вернулась в блестящие.
1: Это второй раз?
2: Второй раз, да. Потом тоже через несколько лет так сложилось, что я ушла оттуда. Через несколько лет меня позвали обратно, и вот до сих пор я в блестящих. И мы действительно все любим друг друга. Ну, бывает, конечно, но
1: сейчас
2: не
1: еще
2: до такого.
1: Поговорим об этом. У меня сразу возникло несколько вопросов в связи с этим. А сейчас

0: Вопрос нашего слушателя.
1: Так.
0: Он стоит 2000 рублей. В Голландии можно увидеть дома, которые слегка наклонены вперед. Это не ошибка строителей. Это замысел. Какой? Зачем так строили?
1: Может быть, если это большие, высокие, многоквартирные дома, что-то связано с солнцем, с освещением, с тем, что...
0: Чисто практический смысл имеет этот наклон.
1: Ага. Чисто практически.
0: Но если вы, как девочка, не ответите на этот вопрос, вам это будет простительно, потому что вы и не должны. Вот мужчина бы, мужчина на вашем месте, сразу подумал,
1: Так, значит, может быть, это связано как-то с пожаротушениями.
0: Дома маленькие.
1: Лестницы. Узенькие.
0: Узенькие. Все маленькие.
1: Ага. Может быть, это чтобы как-то проще попадать в свои квартиры? Вещи, например, затаскивать вещи,
0: да,
1: в дома. Во многих, да, я знаю, что через окна,
0: да,
1: затаскивали,
0: молодец,
1: вещи.
0: Да, хотел сказать, дай поцелую. Нет, рано еще. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это чтобы затаскивать вещи на пятый этаж. Специальные лебедки. Обязательно, мало того, что дома стоят наклоненные, угу, в конце еще можно, наверху можно увидеть специальный,
1: точно,
0: крюк. И через эту вот систему поднимали там рояль, например, как на пятый этаж.
1: Я ж такое видела, да.
0: Вот, видите? Чтобы поднимать мебель и грузы на веревках через верхние окна, и они не разбивали фасад, окна и не портили стены. Вот так вот. Это значит, вы не проиграли 2000 рублей?
1: Нет, не проиграл.
0: Это мы будем исправлять сейчас эту ситуацию.
2: Будьте с нами. Скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Лучшие программы сезона.
2: Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. Вот смотрите, у вас женский коллектив.
3: Так.
2: Ссоры случаются.
3: Ну, небольшие.
2: Ну, не то чтобы ссоры, да. Ну, какие-то моменты, какие-то...
3: Бывает, конечно.
2: Ну, куда без этого.
3: Ну, конечно.
2: Слушайте, у нас просто коллектив, и то я, знаете, пачками увольняю сотрудников, потому что, ну, просто не дают работать.
3: Ну, нет, не могу поверить, что вы такой коварный.
2: Шучу, конечно. Вопрос. Есть кто-то третий, кто может прийти и сказать: девчонки, брейк, давайте... Вот у нас этим занимается программный директор. Да, молодец, Андрей Васильевич. Всегда придет, найдет доброе слово для каждого сотрудника, тучи разведет руками, все у нас, видите, нормально работает. А у вас есть какой-нибудь такой?
3: Вы знаете, мы, судя по всему, работаем абсолютно по вашей схеме. У нас тоже есть Андрей, даже два. Андрей,
2: да,
3: Грозный и Андрей Шлыков, два наших продюсера. Вот если какая-то крайняя ситуация такая, и можно за справедливостью обратиться. Они не любят, они не влезают, конечно. Но если уж какое-то большое разногласие, ну, это, как правило, это бывает связано там с песнями, с... Там,
2: ну, не с деньгами же, ну, понятно.
3: Там бесполезно. Вот. Конечно, да, можно просить справедливости.
2: А Грозный — это фамилия или просто...
3: Грозный, Андрей Грозный.
2: Свойство характера.
3: Не, он на самом деле у нас хороший.
2: Ну, тогда нормально. Потому что если девчонок одних оставить...
3: Может быть.
2: Да.
3: Каждому коллективу нужен свой Андрей.
2: Вот! Золотые слова! Внимание, следующий вопрос. Он также стоит 2000 рублей. В Японию переносимся. Там есть профессия, которая называется «нараби-я», что буквально означает «очередной человек». Что делают эти люди? Не фиксируйтесь на том, что он называется «нараби-я», сфокусируйтесь на переводе «очередной человек».
3: С очередью связаны?
2: Да.
3: Значит, так, профессия, да?
2: Угу.
3: Слушайте,
2: прям
3: возможно,
2: профессия.
3: У них там, как вот у нас в какие-то былые времена, что-то очень есть дефицитное, и нужно занимать очередь зачем-то, и просто нанимаешь человека, и он стоит за тебя в очереди и пишет номерок на руке.
2: Внимание, правильный ответ. Эти люди за плату стоят в длинных очередях за новыми гаджетами, билетами, ограниченными товарами или в популярные рестораны, освобождая время занятых клиентов. Блестяще!
3: Ну что ж такое, а?
2: Умничка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, Ксюша, значит, вы помните, что вы приходите проигрывать, да, свои собственные деньги?
3: Я стараюсь.
2: Да, вот постарайтесь, пожалуйста, впредь.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия. Спят подо льдом моря,

0: Специально для вас. Лучшие программы сезона.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова сегодня в студии «Ретро-ФМ» отвечает на ваши вопросы. Ксюша, я знаю, вы опытный грибник.
3: Неожиданно, грибник.
2: Я знал, что это для вас будет неожиданностью. Видимо, нет, да?
3: Ну, я просто вспомнила сразу, как в детстве. У меня мама очень любит собирать грибы.
2: Да.
3: И вот это было для меня как каторга, когда меня сажали в коляску мотоцикла.
2: И по лесу.
3: И мы ехали за грибами.
2: Вот так вы собирали грибы, да? Ну, я бы тоже, у меня была бы детская травма после такого. Да. То есть нет, да? В смысле, неопытный грибник.
3: Вообще,
2: и не грибник.
3: Неопытный, но немножечко могу различить грибы. Mm-hmm. Поганки точно с мухоморами.
2: Ага. Ну, видите, должны сработаться мы с вами. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. Я знал, что вопрос про опытного грибника вызовет у вас именно такую реакцию. Поэтому и вопрос. Зачем опытные грибники берут с собой в лес палку, даже если не собираются опираться на нее при ходьбе? Я не спрашиваю вас, зачем опытные грибники берут с собой в лес мотоцикл с коляской. Да. А вот зачем палка?
3: Ой, слушайте, ну лес такое место, во-первых, болотистая местность, возможно.
2: Так.
3: А во-вторых, всякая там паутина.
2: Так.
3: Вот. Паутина. Ну что еще? Отмахиваться от неопытных грибников.
2: Вот так вот, да?
3: Вот. Маршрут. Вот, чтобы не заблудиться в лесу как-то.
2: А палка, конечно, она сразу, она сама тебя ведет.
3: А палку так вот берешь перед собой, выставляешь, и она говорит, прямо.
2: Вот, опытный грибник заговорил в Ксении. Ага. Так.
3: Что еще?
2: Ой, да в принципе достаточно. Чтобы раздвигать траву, проверять, нет ли под листьями змеи, или чтобы сбивать паутину с тропинки. Для безопасности. В общем, я засчитываю ваш ответ как правильный. Господи, какие нежные эти грибники, чтобы сбивать паутинку. Господи, боже мой. Нет, написали бы там, чтобы клеща там этой палкой. Вас когда-нибудь клещ кусал?
3: Слушайте, с клещами вообще была такая история.
2: Подождите, давайте сейчас расскажете, а то времени мало. Да. Друзья, мы вернемся в эфир через пару минут и послушаем, как Ксению Новикову укусил клещ.
3: Нет.
1: Шоу «Дорогие гости».

0: Лучшие гости. Лучше не бывает.
1: Самые интересные выпуски за год на Ретро FM.
2: Друзья дорогие, у нас сегодня абсолютнейший эксклюзив в эфире. Ксения Новикова, блестящая солистка группы «Блестящие». И сейчас, друзья, внимание, абсолютный эксклюзив только для нашей программы, для нашей радиостанции. Ксению один раз в жизни не укусил клещ. Как оно было?
3: В общем, клещей я не видела, как они выглядят, только знала, что стоит опасаться. И прошлой весной мы гуляли по лесу, по полю. Я люблю гулять. И у меня были белые гетры. И вот в какой-то момент я посмотрела на свои гетры и говорю: «Ой, какие крабики! Сколько маленьких крабиков!»
2: «Ой!»
3: «Да!» Мой спутник сказал: «Ты что, какие крабики? Ты вся в клещах!» В общем, видимо, мы были в какой-то местности,

0: красивочно, понятно.
1: Ну, во-первых, это красиво,
0: во-первых,
1: да?
0: Это красиво, да. Ну вот, я-то думал, вас сразу укусило 25 клещей.
1: Нет, вы что, не желайте мне такого.
0: Все, сенсации не будет.
1: Куда еще?
0: Внимание, следующий вопрос. Он также стоит 2000 рублей. На многих аукционах, в том числе и цветочных, торги идут не от меньшей цены к большей. Ну вот как мы привыкли, аукцион, да, там 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей. Я просто работал ведущим аукциона, слышно, я надеюсь, да? Вот, так вот, некоторые аукционы идут наоборот, от большей цены к меньшей. Зачем?
1: Это только на цветочных аукционах?
0: Нет, нет, коров, например, также продают.
1: Ну, возможно, это потому, что когда товар уже такой, либо, например, цветы уже чуть-чуть не свежие, так. Коровы немножечко уже, ну, с каким-то браком.
0: Тоже не свежие, да.
1: И что-то, возможно, в этом случае называют большую цену и идут к меньшему. Что-то нелогично, да.
0: Нет, ну это почему логично? Если коровы не свежие, то надо идти сверху вниз. Если свежие, то наоборот, снизу вверх.
1: Так, ну вот такой у меня ответ.
0: Ну, наконец-то! Это неправильный ответ.
1: Ура!
0: Слушайте, это интересная история. Действительно, аукционы, которые идут сверху вниз, то есть от большей цены к меньшей, это не редкость. И делается это для того, чтобы продать в данном случае цветы быстрее. То есть первый, кто нажмет на кнопку и скажет «покупаю», то есть первый, кто дрогнет.
1: Так.
0: Вот у вас букет цветов перед вами стоит, который
1: очень красивый.
0: Подарил вам
1: не продам.
0: Наш программный директор. Да. Ну, допустим, вы захотели бы его продать. Вы бы начали там 10 тысяч рублей. А он именно столько стоил, кстати говоря. Ну, это сейчас не об этом. Да. Вы бы начали 10 тысяч, 9 тысяч. И кто-то бы не удержался и сказал, возьму за 9 такой. Понимаете? Это значит, что вы проигрываете всего лишь 4 тысячи рублей, Ксения. Это вообще ни о чем, понимаете?
1: Да?
0: Да, это очень мало.
1: Ну, класс, радоваться можно.
0: Вы радуетесь, а ведущий будет страдать.
2: Самый звездный час.
3: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: пока лишь всего лишь 4000 рублей. Я хотел вас спросить, у вас дома кровать какого размера?
1: Большого.
0: Вот какого?
1: 200.
0: В ширину?
1: Да.
0: А в длину?
1: Так, ну это я вам сейчас скажу. Просто не 220 подходит. Ну, где-то, наверное, вот.
0: 200 на 200?
1: Ну, нет,
0: 220. Подлиннее. 220?
1: Да.
0: 220
1: да.
0: на 200?
1: Да, думаю, да.
0: Это большая кровать.
1: Большая.
0: Да. Я не спрашиваю, сколько человек на ней спит.
1: Да всей семьей спим, ютимся.
0: Вот прекрасный ответ. А вот, внимание, следующий вопрос.
1: Да.
0: Вопрос стоит, кстати, 3000 рублей.
1: Ого.
0: Почему в якутских домах кровати делали очень узкими? Намного уже, чем, например, у вас дома.
1: Ну, возможно, потому что холодно было, и чтобы греться друг об друга. Возможно, еще это связано с тем, что сложно отапливать большие помещения, и вот даже в наших деревнях тоже делали небольшие домики для того, чтобы было всем тепло, чтобы топить одной печкой. Но я думаю, что грелись друг об дружку, наверное.
0: Ну, что мне с вами делать, а?
1: А что?
0: Ну, это совершенно правильный ответ!
1: Ура!
0: Чтобы не замерзнуть во сне, на узкой кровати теплее, потому что тело согревает пространство вокруг себя быстрее. Вы, конечно, сказали немножко по-другому, чтобы греть друг друга.
1: Ну, это как вариант.
0: Ну, как вариант, вот именно. Но суть-то, чтобы согреться. Совершенно верно. Так, Ксения, 4000 рублей. Я прошу прощения, у нас прямо по курсу последний вопрос.
1: Я постараюсь.
0: Мы пока что идем на рекорд.
1: Да?
0: Да, у нас тут гости лошадей проигрывали. Ну, коней, ладно.
1: У меня нет коня.
0: Да, ну, деньги-то есть, я надеюсь. Ну, все, давайте, соберемся к финалу.
2: Шоу продолжается.
3: Не переключайтесь.
2: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама о Great Wall Motor Rus.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Ксения Новикова, потрясающая, очаровательная солистка группы «Блестящие», сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на вопросы вашего любимого ведущего и проигрывает

Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: лучшие выпуски за год на Retro FM.
1: Друзья, дорогие, очаровательная солистка группы «Блестящий» Ксения Новикова сегодня в студии Retro FM блистательно отвечает на ваши вопросы, проигрывает всего лишь 4000 рублей. И у нас остался один финальный вопрос. Последний вопрос. Крайний, заключительный, стоит 5000 рублей.
2: О-о-о.
1: Ну ладно.
2: Запугиваете меня.
1: Чаще эту вещь мы надеваем, когда хотим спрятаться. Но именно она порой делает нас еще заметней. Что это?
2: Ну, для артиста это совершенно точно темные очки. Это ты хочешь, чтобы тебя не заметили, пойди просто, там, не накрась, кепочку надень, можно без кепочки, и веди себя незаметно, и все. Хочешь, чтобы тебя узнали, надень темные очки, зайди в помещение.

0: Товарищи, что происходит?
1: Я простая артистка, это для нас это очень простой вопрос.
0: Где у нас подсказчик сидит? Это совершенно правильный ответ. Это совершенно верный, точный.
1: Я не ожидала.
0: К сожалению, ответ.
1: Я, честно, не ожидала. Я подумала, что, ну, такая простая версия для меня, я артист.
0: Ну и что? Ну, я артист, я бы в жизни не сказал, что... И главное, так вопрос залихватски закручен. Мы надеваем, когда хотим спрятаться, но именно эта вещь делает нас заметнее. Это солнцезащитные очки, это фантастика.
1: Ну, потому что для артиста это очевидный ответ. Я думаю, что многие бы так ответили из нашей братьи.
0: Сейчас я уточню. Программный директор за стеклом сидит. Писать заявление уже? Нет? Нет еще? Фух, 4000 рублей. Это рекорд, товарищи, это рекорд. Давайте решим, какой вопрос вам понравился больше других. Кто из наших слушателей получит проигранные вами 4000 рублей?
1: Мне очень понравился вопрос про слонов.
0: Я знал. Я вот руку держу на этом вопросе. Прекрасный вопрос. Нам его прислала Ирина Уткина из Стерлитамака. Я повторю вопрос. Швейцарские ветеринары долго следили за изменением веса слонов в зоопарках Европы. Оказалось, что раз в 5-8 лет слон прибавляет в весе до 300 килограммов, а спустя несколько месяцев вновь становится легче. И вопрос был, с чем это связано, и правильный ответ – со сменой зубов. Ирина, поздравляем вас.
1: Поздравляю вас, Ирина, от души. И передаю привет вашему городу Стерлитамаку, в котором мы неоднократно бывали. Прекрасный город, замечательные люди. Я надеюсь, что вас порадует этот выигрыш.
0: Ну, конечно, от души можно поздравить, когда 4 тысячи проиграл всего. Тут уж, конечно, как не от души поздравить. Ирина, поздравляем вас. 4 тысячи. Всего лишь 4 тысячи рублей от Ксении Новиковой достаются вам. Ксюша. Вот на этой печальной ноте, за радостной ноте, хочу сказать вам огромное спасибо, что пришли к нам. Такая прекрасная, очаровательная, волшебная. Я вас отпускаю. К сожалению, вы проиграли всего лишь 4 тысячи. Это почти рекорд или рекорд, да? Так мало еще никто не проигрывал. Так что вы абсолютнейший рекордсмен нашей программы. Спасибо вам огромное.
1: Я вас благодарю. Мне это очень приятно. Обожаю и всегда играет ваша радиостанция.
0: Сразу захотелось вам еще один букет цветов подарить за такие слова.
1: Ну, это от души.
0: Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще и обязательно с деньгами.
1: До новых встреч. Припасу.
2: Все лучшее летом.
3: Шоу «Дорогие гости».
2: Самые интересные программы сезона.
3: На Ретро-ФМ.

Час приветов и поздравлений на Ретро FM. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и готов уже принимать, озвучивать в эфире ваши слова теплые, душевные, приветственные, поздравительные. Телефон 232-4883, код Москвы 495, работает смс-портал. Короткий номер 5533. Сообщение ваше должно начинаться со слова Ретро FM, чтобы до нас ваша смс-ка долетела, а не куда-нибудь еще во вселенную. Электронная почта felicita@retrofm.ru. На нашем сайте в интернете можно оставить свое сообщение, конечно же, в наших мессенджерах. Так что пишите, друзья, мы начинаем.

0: Поздравить свою любовь, выразить благодарность своей судьбе вы можете здесь или чте на Ретро-ФМ. Что, собственно, уже делают некоторые наши слушатели. Из Москвы сообщение. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Марии. Я ее очень сильно люблю. К сожалению, без подписи, друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Привет, Ретро-ФМ. Всем желаю добра, мира и счастья. Анна, город Кемерово. Анна, вам хорошего воскресного дня. Точнее, уже вечера. У вас, наверное, уже скоро закат. Далее передаю привет Даниле. Счастья, здоровья от друга Томаса передано. От Иванова Романа следующее сообщение. Поздравляем дочку Настю. С днем рождения тебя. Будь здоровой и красивой, самой умной на земле. Оставайся, дочь, счастливой в каждом прожитом дне. Папа Рома, мама Света, брат Артем и бабушка Наташа. Ну а мы присоединяемся.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Кому-то нужен для отдыха берег турецкий, а кто-то предпочитает отдыхать на родных просторах. Чему свидетельство? Некоторые ваши смски, что прилетели к нам на Филичту. Тимофей передает привет своим родителям, маме Софье и папе Юрию. Сейчас мы отдыхаем на даче и жарим шашлык из Омской области. Это смска. А привет передаю своей мамочке Ирине Петровне, которая хорошо поработала на даче, а теперь отдыхает из Волгоградской области. Сообщение из столичного региона. А привет, любимая Ретро-ФМ. Передаем привет семье Васильченко, Танечке и Горяше, нашему сыночку Ярославу. Классного воскресенья на даче и вкусного плова. С любовью, ваши Алиса и Дима. Из мессенджеров парочка сообщений. Владислав из Москвы всем желает отличного настроения. Благодарит нас за теплоту, что дарит Ретро-ФМ. И передает привет матери Ярославне. Пусть у нее всегда будет хорошее настроение и здоровье. Крепкого люблю безумно, пишет Владислав. Далее, здравствуйте. Хочу передать привет своему любимому мужу Евгению, его товарищу, который сейчас делает ремонт у нас в ванной, Герману, от Екатерины из Щекино, что в Тульской области. Говорят, что ремонт закончить нельзя, только остановить. Надеюсь, это не про нас. Ну, бывает и так, что от одного ремонта до другого. Ну, сами понимаете, вдруг захочется что-нибудь улучшить или приукрасить. В общем, удачи вам, Екатерина, от всей души.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Это Филичита, это Ретро FM, меня зовут Олег Орлов. Здесь звучит ваша любимая музыка, здесь передаются приветы и поздравления. Здравствуйте, любимое радио, поздравьте, пожалуйста, сегодня, 23 августа, с днем рождения, милую, добрую, очень красивую девушку из города Долгопрудный, Караковскую Елену. Конечно, поздравим, мы уже делаем это. Желаю в день такой прекрасный, пусть исполняются мечты, чтобы жизнь была разнообразной, полна любви и доброты, удачи, радости, везения во всем, всегда во всех делах. Чудесного лишь настроения и счастья, блеск всегда в глазах. Фламеев Алексей написал это сообщение, я его озвучил, прочитал. Елен, с праздником вас, идем дальше. А привет, замечательная передача, сегодня выходной, пусть он будет у всех прекрасным. Желает Ольга из Липецка. Всем легкой и наступающей рабочей недели. Далее. Далее идем. Вот. Здравствуйте. Хочу поздравить семью Щекиных, Романа и Олесю. С Кристинами нашей внученьки Аришки. Здоровья, удачи, благополучия родителям и малышке. Пусть хранит их ангел. А также поздравляю мою мамочку Женю с днем рождения. Здоровья. Желаю меня с днем рождения. Также нас с мужем Юрием с 27 годами совместной жизни. Я тебя очень люблю, дорогой мой человек. Пишет Татьяна Резцова. Жена, мама и бабушка из города Камызяк Астраханской области. От всей души наши вам наилучшие пожелания и, конечно же, поздравления. Добрый день, любимое радио. Отличного, позитивного, хорошего настроения всем. И особенно вам, Олег. Спасибо большое. Погода замечательная, теплая. С семьей находимся на даче в СНТ «Строитель». Жарим шашлыки, просто отдыхаем. Пишет Марат из Чистополя, что в Республике Татарстан. Хорошего отдыха вам. Добрый день, любимое радио. Спасибо за прекрасную музыку. Едем в пробке в Москву. Передайте привет, пожалуйста, моим сыночкам Юрию и Сереже и любимому мужу Алексею. Держитесь. Пробка.

Немного французского шарма добавила воскресному часу. Приветов и поздравлений. Только что Патрисия Касс, это Феличита. Это Ретро-ФМ. Далее к вашим сообщениям возвращаемся. Хочу поделиться счастьем со своим мужем Василием. Муж, я тебя люблю. Спасибо мне, что есть я у тебя. Без подписи, кстати. Это послание. Не забывайте подписываться, друзья. Хочу передать привет своей любимой Настюше. Спасибо тебе за любовь и терпение. Твой Шурик. Такая подпись под этим сообщением стоит. Далее. Хотим поздравить с помощью вашей передачи любимую маму Светлану. С днем рождения. Ты самый важный человек в нашей жизни. Мы выражаем тебе свою безграничную благодарность и любовь от детей Андрея, Оли и Никиты из солнечной Самары. Ну и какая-нибудь бодрая, позитивная солнечная музыка обязательно прозвучит далее на Ретро-ФМ.

14.41, время московское, продолжается Феличита на Ретро-ФМ. Так, ну, мы все-таки выяснили, как зовут прекрасную и заботливую жену, которая делилась счастьем со своим мужем Василием несколько минут назад. Это Мила Баженова.

0: Люблю. Мама Катя подписалась. Как же хорошо летом все-таки. Если везет с погодой, то и на море не надо. Хотя на море все-таки хочется. Независимо от погоды.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Так шутят жители иных регионов, обделенных теплом. Лето в наших краях короткое и холодное, а по иронии судьбы оно еще иногда и совпадает с сезоном дождей. Вот у Джо Кокера в этой песне «Лето что надо». Правда, жаркое лето в каменных городских джунглях, о котором он поет, все-таки имеет свои минусы. Но у нас же с вами, друзья, есть еще дача и выезды на природу. Так что продолжаем радоваться лету, продолжаем радоваться замечательному воскресному дню. И я продолжаю читать ваши приветы и поздравления, смски. На очереди привет Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, огромный привет всему городу Коврову. Отдельный привет семье Кузнецовым, Наталье, Вадику, строительной компании «Континент», Любочке Мониной, ваша Татьяна Кузнецова, в скобочках Гаврилова. Передаю привет своему любимому человечку Юле Рогановой. Передайте ей, что я очень ее люблю. Из столичного региона. Оттуда же смс-ка «Здравствуйте». Прошу передать привет своей маме Наталье от Тимура. Спасибо большое. Всегда пожалуйста. Передаю привет своей любимой жене Ксюшеньке. Всегда желаю быть веселой и не расстраиваться по пустякам. Ее любимый муж из Нижегородской области. Это послание. Привет папе Владу, маме Свете и лучшему учителю химии Диане Сейрановне от Полины из столичного региона. Передаю привет мужу Владимиру. Едем домой из Екатеринбурга в Москву. Хорошей дороги, отличного настроения. Я его очень люблю. Жена Надежда подписалась. Добрый день, Олег, Ретро-ФМ. Я передаю привет всем ретро-чартовцам, а также друзьям и близкому кругу от Оксаны из Владивостока. Ретро-чартовцы, привет! Мария Веракса, желаю тебе счастья и здоровья. Это от Сереги из Москвы послание. Спасибо, Ретро-ФМ, пишет он. Всегда, пожалуйста, обращайтесь, поможем.
1: Реклама. Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу! Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому!
4: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей.

0: данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные. Суточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM 80-е. 12+.

Под задавец Феличты еще несколько сообщений. Здравствуйте, Ретро-ФМ, вы самые лучшие. Я вас очень долго слушаю. Хочу пожелать своей дочке здоровья от Владимира из Москвы. Если не ошибаюсь, вы как раз хотели послушать комбинацию. Так вот, для вас. Привет, Ретро-ФМ. Каждые выходные занимаемся машиной и слушаем вас. Спасибо за хорошую музыку. Прошу привет передать моему механику и самому лучшему мужчине Эдуарду от Кристины. Поздравляю свою жену Алсу с днем рождения. Спасибо, что ты такая, а не другая. Из Альметьевской смс-ка. Поздравляю с днем рождения своего папу Илью, который работает дальнобойщиком и сейчас как раз в рейсе от Алеши из Красноярского края. Это сообщение. Далее поздравляю свою дорогую подругу Ульяну К. С прекрасным днем и желаю ей хорошего настроения. Если я не ошибаюсь, Наталья написала это письмо нам. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет коллегам по работе с компанией «Мама угощает». Будьте такими же счастливыми, какие есть сейчас от Молочковой Марины. Здравствуйте. Передаю привет в город Чернушка Пермского края любимой тете Мухачевой Эльвире Канифовне и бесценной маме Хакимовой Ларисе Канифовне от племяшки и дочери Юли. Мы сейчас убираем картошку в огороде под ваше радио. Спасибо, что поднимаете нам настроение. Отличного вам урожая! Привет всем из Улан-Удэ от Евгения Родионова. Передано. Привет огромный летит всем жителям Бурятии. Вчера у нас был всемирный потоп. Такое ощущение, будто на землю обрушилась вся летняя норма осадка. Все тонули в воде. Держитесь, люди. Всем привет от Замиры. Привет Томасу, не грусти. Выходи гулять от Данилы. Ну, что, вроде как все воскресные приветы переданы. Можно и погулять немного. Искренне ваш Олег Орлов. Всем отличных выходных под музыку Ретро-ФМ.

Ночь пусть будет. Да она, собственно, обязательно будет. Вот закончится воскресный день, ему на смену придет приятный вечер, а уж там и ночь будет. Ну, а я напомню, что Ретро-ФМ с вами в любое время дня и ночи, где бы вы ни находились, особенно если вы уже скачали и установили на свой смартфон наше новое приложение «Радио Хаб». Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это, друзья, бесплатно и без регистрации, что немаловажно. Скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. «Радио Хаб» — новое приложение Ретро-ФМ. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте свою любимую радиостанцию, где бы вы ни находились.

хоть лето и уходит от нас, меньше любить его мы, поклонники. Самого жаркого времени года не будем, хотя пострадать немного придется. Более душевный нам его уход, конечно же, добавит. Грустим немного, ну, просто за компанию с героями этой песни Альбана и Рамина Пауэр, хотя их грусть светла и с уходом лета вообще не связана. 15.34, время московское. Впереди на Ретро-ФМ группа SOVACE, дуэт Мэйвуд и Михаил Боярский. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.

0: статистического отпускника. Лето, пляж, откровенные взгляды, улыбки, флирт, кайф. It's a beautiful life. Жизнь прекрасна у тех, кто сейчас отдыхает, уж совершенно точно, хотя сегодня отдыхает большинство из нас. Воскресенье на календаре, чему и продолжаем радоваться под музыку Ретро-ФМ. На смену группе Ace of Base уже спешат Bad Boys Blue и Нина Бродская с песней из Ивана Васильевича, меняющего профессию в Москве. 15:48. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличных летних выходных под музыку Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
14: Ретро-ФМ 70-е.
13: Ретро-ФМ 80-е.
14: Ретро-ФМ 90-е.
13: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
13: 12+.

Как грустно шутят в народе, ничто так не портит воскресную вечеринку, как хмурое утро понедельника. Поэтому, друзья, отдохните этим вечером так, чтобы завтрашнее утро само захотело побыстрее закончиться. А на воскресной вечеринке Retro FM, которая возьмет старт в 21.00 и продлится до полуночи, будет много чего интересного в плане музыки, позитивного, веселого, зажигательного, скучать не придется. Совершенно точно. Я, Олег Орлов, вам это обещаю. Всем желаю отличного летнего настроения. Приглашаю послушать лучшие хиты Игоря Иванова и группы «Руки вверх» через несколько минут здесь, на Retro FM, столица 16.20.

Меломаны с большим жизненным стажем хорошо помнят альбом композитора Давида Тухманова «По волне моей памяти», который был попыткой объединить традиции советской песни с западными трендами. Концептуальная сюита, арт-рок на основе стихов поэтов разных времен и стран. В общем, эту пластинку продавали на черном рынке, за ней буквально гонялись, чтобы пополнить свою домашнюю коллекцию. Одним из самых ярких номеров стал вот этот вот веселый мотив из «Вагантов», гимн советского студенчества, написанный на настоящие стихи бродячих музыкантов, творивших когда-то в средние века. Игорь Иванов был только что на Red FM, а его через несколько минут сменят Майкл Джексон и Лу Бега в столице 16:34.

0: как показывает жизненный опыт, если хорошенько не отдохнуть в субботу с воскресеньем, то понедельник можно встретить во всеоружии, собранным и злым. А оно вам надо? Будьте завтра расслабленными и добрыми. Ну, хотя бы до обеда. Отдыхайте, друзья, музыка Ретро-ФМ вам в помощь. 16:48 в столице.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: Амода C7. Собрать взгляды.
13: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
14: А выбрать нужно только одну?
15: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Ретро-ФМ.
18: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами.
19: Ретро-ФМ. 12+.
20: Ретро-ФМ.

вспомнились мне под эту песню шуточные строки. Приходит самка богомола в мужской стриптиз 5 раз на дню. И первое, что дама просит, меню. Если под эту песню у вас, товарищи мужчины, появилось желание не только снять шляпу, но и скинуть с себя прочую одежду, на всякий случай посмотрите по сторонам, нет ли какой опасности. Джо Кокер с нами на Ретро FM в 17:20 по московскому времени. Совсем скоро послушаем Сабрину, Андрея Миронова и группу Роксет. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного воскресного вечера.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

как говорят знающие люди, к которым, кстати, относится каждый из нас. Как бы ни было весело в воскресенье, можно не сомневаться, понедельник придет за тобой. Но то будет завтра. И об этом пока даже не хочется думать. Тем более под такую музыку, что сопровождает наши дела выходного дня, точнее уже вечера. Сабрина на Ретро FM. Через 3 минутки нас ждет новая порция лучших музыкальных хитов и тайп Саваш и песни из мультфильма «В синем море, в белой пене, в столице 17:34».

0: Как гласил один популярный агитационный плакат времен СССР, «Скорей бы утро и снова на работу!» Не знаю, насколько вы уже сейчас готовы разрывать понедельничные дела, герой этой песни. Вот хоть сейчас готов достать луну с неба. Не знаю, правда, что он будет потом с ней делать. Не исключено, что вернет обратно. И «Type» бодрит нас на RetroFM, 17:48 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного воскресного вечера!
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн.

0: Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
7: Ретро-ФМ.

Не знаю, как вы, друзья, мне после этой песни невольно захотелось окунуться куда-нибудь в музыкальные 50-е, 60-е. Кстати, есть такая возможность у всех. Если у вас уже скачано новое приложение Retro FM Radio Hub и запущено на вашем смартфоне, быстро и удобно, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков, все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Если ночной дождь, о котором поется в этой песне, смывает пыль с городских улиц, то ночные танцы в пижаме под раскаты августовского грома могут превратить обычную квартиру в танцпол для уставших душ. Главное — поддерживать хороший ритм, что всегда удавалось сделать в своем творчестве музыкантам группы «Савин Сёкл». Все-таки хорошей погоды вам, друзья, и днем, и ночью. Пусть не беспокоит вас дождь и раскаты грома. Через три минутки нам на Retro FM споет Александр Барыкин и группа «Art Company».

0: В большинстве случаев причиной неудавшегося союза и расставания может выступить обычный моральный износ взаимоотношений между людьми. Так что всем влюбленным парам периодически нужно проходить ТО, техобслуживание, что ли, можно так сказать. И не забывать об обязательном использовании расходных материалов. Цветы, шампанское, свечи и же с ними играют в нашей жизни очень важную роль, как и любимая музыка. Это Александр Барыкин. Через пару-тройку минут послушаем группу Queen и Джо Дассена. 18:49 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного воскресного вечера и прощаюсь до завтра. Ну а далее встречайте на Ретро-ФМ Илью Глебова.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда.

0: от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга Косор» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo 12+.

I love you. Надеюсь, сегодня был момент, когда можно было кому-то сказать это самое I love you. Надеюсь, у вас так же, как и у нас, тут солнышко целый день. 19:37 в столице. Это Ретро FM. Через пару минут Ля Буш, Бенглс и Рок-Острова.

0: она ему посылает сигнал любви, а он ей в ответ прям телеграмму отстрочил, ну или голосовое по-нашему. Вроде бы нормально у них там дальше все было. Пусть у всех все будет нормально под музыку Red FM через пару минут. Арабески и Фрэнсис Гойя, 19:50 в Москве.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Ох, в глазах в наших осталось много невысказанного. Это Демис Русос. Ну, что ж тут поделать? Тогда глаза в глаза. И что такое говорим? Говорим. Самое нужное и самое важное в данный момент под музыку Ретро-ФМ. Сергей Никитин, Дан Ута и Владимир Кузьмин у нас буквально через 3 минуты. Меня зовут Илья Глебов. В 20:20 в Москве.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему один.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

приосанились и улыбнулись. Это только девочек касается, мужчины, я не про вас. 20:35 в столице. Дальше Михаил Муромов, Рик Эсли и Блю Систем на Ретро ФМ. Через 3 минуты.

Так, ну, всех, кто сейчас на строгой яблочной диете, предупреждаю, что дальше будем жечь калории нещадно. Готовьтесь, я предупредил, лучшая танцевальная музыка в супермиксе на вечеринке Red FM с 9 до полуночи. 20.50 в Москве, через пару минут Bad Boys Blue, Baccarat.

let you go, and you have left me. I had to learn how much it hurts.

тот самый случай, когда даже на кнопку нажимать не нужно. Вы просто слушаете радиоприемник, и у нас здесь для вас воскресная вечеринка от РФМ и танцы до упаду. Ну, то есть до полуночи ваша мечта осуществляется прямо сейчас.

объятий не разомкну. Это тот самый случай, когда, так сказать, ансамбль одного хита. И это мои личные танцевальные фавориты. Это «Султанс», это середина 90-х. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на воскресной вечеринке Red FM.

Это что-то волшебное, волшебное поет Фредди Меркьюри. Ну, конечно, невозможно с ним не согласиться никогда, но в данном случае абсолютно точно попадает. 21.50 в столице, волшебная танцевальная музыка на воскресной вечеринке Ретро FM. Мы с вами двигаемся.

0: лучший в году.
1: Ха, ха, ха, пусть всегда остается этот лучший день в году. Поющие гитары удерживают наши с вами текущее воскресенье. Ну, есть возможность удержать Ретро-ФМ прямо в кармане каждому из нас. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ, там никаких лишних кнопочек, любимая музыка, подкасты популярных шоу и куча интернет-потоков. Бесплатно и совершенно без регистрации. Между прочим, скачанные подкасты можно слушать даже когда интернета нету. Радио Хаб – новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 22:20 в Москве. Воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Ха-ха, продолжается.

Вот я на море, и море, и песочек, и чайки летают, а друзей не хватает. Это группа Black, и, собственно говоря, совершенно актуальная история. Без друзей какой там отдых? Ну вот, например, у нас танцевальный отдых. 22:35 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь, на воскресной вечеринке Red FM. Мы с вами все вместе, друзья.

0: квартет Чили и их сокровенные диско-танцы. Ну, Африка не Африка, а диско-ритмы нас точно устраивают. 22.50 в Москве. Лучшая танц-музыка здесь для вас на воскресной вечеринке Ретро FM.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Интернет-поток RetroFM 90.
7: Тополиный пуш, жара,
6: заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

это получается дуэт. Один хит за другим. Это получается вечеринка Ретро-ФМ. С 9 до полуночи только самые любимые танцевальные треки для вас на вечеринке Ретро-ФМ 23.20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.

тут у нас опять товарищ, который ого-го, прям Тарзан на все времена. Ну, а кто не Тарзан, тот тоже молодец, между прочим. Главное тут что? Главное тут танцы. Любимая танцевальная музыка в супермиксе на воскресной вечеринке Ретро-ФМ 23.35 в Москве. Ого-го-го-го!

0: got news for you.
1: You better listen.

0: matter of fact, I don't let nothing hold you back. The scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, cause things you call dead haven't yet had the chance to be born.
1: Да, да, это прям база. Танцуешь, танцуешь, танцуешь, потом проверяешь свои скиби-диби-диби-диби-ди. Ну, в смысле, возможности коммуникации. 23:50 в столице. Воскресная вечеринка Ретро ФМ продолжается. Через пару минут Александр Айвазов и Ace of Base у нас с вами. Ровно в полночь встречайте здесь Дмитрия Майорова. Меня зовут Илья Глебов. Всем здоровья!
2: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Только Russian Girls отмечает сегодня свой день рождения. Сказать, как бы, проблематично. Много. Но ее Happy Birthday определенно точно был вчера. Имею в виду Алену Апину. В принципе, она продолжает принимать поздравления в нашем канале в Макси, Retro FM. Можете это сделать, где, судя по комментариям, определиться, какая песня Алены нравится больше всех. Весьма и весьма сложно. И, честно, тоже не могу выбрать и определиться. Все хорошо, скажу так. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет и всем нам только всего хорошего. 21 минута первого в столице. На Retro FM скоро услышим Бонни Тайлер и Иванушек.

Мы с вами готовились, настраивались на новую рабочую неделю. Некоторые уже без дела не сидели и назвали самый звездный регион России, тот, откуда больше всего популярных отечественных артистов. Перефразирую. Кому интересно, рассказываю. Безусловным лидером признана Московская область, на втором месте Ростовская область, а замыкает тройку лидеров Красноярский край. Такой топ-3. В столице 0 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Хулио Иглесиаса и

0: согласно прогнозам или желаниям, аппетитам цветочных магазинов в Москве не только, средний букет ко дню знаний в России в этом году обойдется родителям примерно в 4000 рублей. До этого специалисты советовали присмотреться к сезонным цветам на даче, сделать букет самостоятельно. В таком случае он будет с душой. Ну тут уж, кто на что гораст. В столице без 10 час. На Ретро FM скоро услышим Билли Джоэла и Стиву Уандера.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Пробег по миру. В мире в этой истории не маленький, как и количество владельцев, скажу так, ну, тех, кто ее в свое время исполнял. Загибайте пальцы. Давайте перечитаем их, что ли. Рэнди Ньюман, Фридок Найт, Том Джонс, это Джеймс. И это далеко не все. Но эта версия Джо Кокера остается самой известной. В столице час 20 на Ретро FM. Скоро услышим Виктора Салтыкова и Брайана Адамса. Они впереди.

Еще не трагедия у кофеманов, но ситуация так себе. Из-за неурожая арабики в Бразилии качественный кофе станет дороже и хуже. Сильные ливни виноваты. Арабика в целом дает до 70% мирового кофе, а фьючерсы на кофе уже выросли примерно на 3 июня, если верить новостям. Такие дела очень и очень. В столице 1:35 практически. На Ретро-ФМ приближаются Сиси Кетч и веселые ребята.

0: 98 году этакие шутники, затейники из команды «Аква» показали, что могут быть и серьезными, показали себя с другой стороны. Композиция резко отличалась от ранних шутливых хитов «Аква» коллектива, скажем так, своим отличалась серьезным и лиричным звучанием. В столице час 48, что ж до наших ближайших музыкальных планов на Retro FM, то как минимум далее услышим Сандро.
1: Реклама.

Проверенные временем хиты, лучшая музыка для нас и с нами на Retro FM. А не только она, еще подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. Все это обитает в нашем новом приложении Radio Hub. Ай да, с ним знакомиться, конечно. Если вы еще нет, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений и включайте Retro FM в любое время, в любом месте. Ну, наши подкасты точно. Их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. Это может пригодиться. В столице 2 часа 20 минут. На Retro FM скоро отметится Альбана, Рамина Пауэр и команда Браво.

Иногда не верится, на что природа и космические просторы способны. С последнего вспоминается недавнее детализированное изображение космического льва с гривой. Звучит это, конечно, красиво, выглядит вообще невероятно. На самом деле это процесс умирания звезды, который окончательно рассеется через тысячи лет. Но... Повторюсь, выглядит это красиво, невероятно. В столице 2:35 на Ретро-ФМ на подходе Патрисия Касс и Лоубек.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.